Новоуральске 6 часов. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836, серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Уральске 7 часов. Новости. На Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Новоуральском городском округе ведется работа по выявлению брошенных транспортных средств. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. За прошлый год и первое полугодие этого года квартальные инспекторы выявили 63 автомобиля, имеющих признаки брошенных. После размещения на транспортном средстве уведомлений владельцам 43 автомобиля были убраны или приведены в исправное состояние собственниками. По оставшимся 20 транспортным средствам ведется работа по установлению владельцев. Для этого направлены запросы в соответствующие службы. Без подтверждения принадлежности автомобиля и проведения необходимых проверок законодательство не позволяет признать транспортное средство брошенным и организовать его перемещение. Специалисты службы квартальных продолжают регулярное обследование территории Новоуральского городского округа и ведут плановую работу по каждому выявленному транспортному средству, сообщает администрация Новоуральского городского округа. Администрацией Новоуральского городского округа организован еженедельный прием участников специальной военной операции и членов их семей. Прием проводится главой Новоуральского городского округа по средам с 10 до 11.00. Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону 9-01-00, добавочный 145. Спортклуб «Кедр» приглашает жителей города на зарядку. С 1 июня по вторникам и четвергам с 8.30 до 9.30 на открытой площадке Дворца спорта «Дельфин» будет проводиться бесплатная зарядка для всех желающих. В случае непогоды занятия будут проходить в спортивном зале. Благотворительный фонд «Русь» под руководством Аркадия Дмитриевича Елизарова – это сообщество неравнодушных людей. На протяжении 5 лет фонд реализует социальные проекты, организует досуг для старшего поколения, кружки, выставки и уроки мобильной грамотности. Кроме досуговых проектов, при личной финансовой поддержке Аркадия Дмитриевича Елизарова фонд «Русь» оказывает гуманитарную помощь, проводит волонтерские и социальные акции, помогает в городских мероприятиях и сотрудничает с другими организациями. Для многих жителей города фонд «Русь» стал местом поддержки и взаимопомощи. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 6 июля ночью ожидается до плюс 23 градусов, днем до 28 градусов тепла. Возможен дождь. Ветер с порывами до 6 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства. Прием документов на Ленина, 85. Информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
2: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.
3: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
4: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
3: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47, под мостом у КПП 1. Звоните 79 009. Кедр. Железная гарантия выгоды.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск.

0: Реклама на N-Radio.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
2: Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает на работу шихтовщика, электромонтера, водителя-погрузчика, водителя автомобиля категории «С». Мы предлагаем стабильную заработную плату, иногородним частичная компенсация аренды жилья, подъемная в размере 120 тысяч рублей при трудоустройстве на предприятии сразу после увольнения со срочной военной службы. Подробности по телефону 54601, код города 34357, 54601. Код города 343-57.
3: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу охранника водителя ведомственной охраны категория Б, С, Д, охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8 962 388 0372 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.

0: программы «Радио доверия». 6+.
1: И кстати, в мире потребляется порядка 4,5 миллиардов литров бензина в день.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Rex.

0: Реклама на N-Radio.
1: Привет, друзья! 8 июля – глобальная акция этого года от кафе «На углях». Шашлык куриный, свиной, овощи, шампиньоны, бекони, люля, цезарь с курицей. Любое блюдо по 250 рублей, а также плов, оливье, гренки чесночные, окрошка. Любое блюдо по 100 рублей. Праздник «День семьи» отмечаем вместе и мою новую версию меня 4.0. Акция действительно при посещении или самовывозе. Остались вопросы? Звони и делай предзаказ. 8-900-202-2662. Кафе «На углях». Вокзальная 3.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код ГОСТ.

0: рекламы «Радиус доверия». 6+.
1: И, кстати, в Турции только в 1935 году были введены фамилии.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Кис!
1: Спонсор рубрики ИП Михеенкова.
2: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
1: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
2: Аквада. Город может пить спокойно.
1: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 8 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Новоуральском городском округе ведется работа по выявлению брошенных транспортных средств. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. За прошлый год и первое полугодие этого года квартальные инспекторы выявили 63 автомобиля, имеющих признаки брошенных. После размещения на транспортном средстве уведомлений владельцам 43 автомобиля были убраны или приведены в исправное состояние собственниками. По оставшимся 20 транспортным средствам ведется работа по установлению владельцев. Для этого направлены запросы в соответствующие службы. Без подтверждения принадлежности автомобиля и проведения необходимых проверок законодательство не позволяет признать транспортное средство брошенным и организовать его перемещение. Специалисты службы квартальных продолжают регулярное обследование территории Новоуральского городского округа и ведут плановую работу по каждому выявленному транспортному средству, сообщает администрация Новоуральского городского округа. Администрацией Новоуральского городского округа организован еженедельный прием участников специальной военной операции и членов их семей. Прием проводится главой Новоуральского городского округа по средам с 10 до 11.00. Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону 9-01-00, добавочный 145. Спортклуб «Кедр» приглашает жителей города на зарядку. С 1 июня по вторникам и четвергам с 8.30 до 9.30 на открытой площадке Дворца спорта «Дельфин» будет проводиться бесплатная зарядка для всех желающих. В случае непогоды занятия будут проходить в спортивном зале. Благотворительный фонд «Русь» под руководством Аркадия Дмитриевича Елизарова – это сообщество неравнодушных людей. На протяжении 5 лет фонд реализует социальные проекты, организует досуг для старшего поколения, кружки, выставки и уроки мобильной грамотности. Кроме досуговых проектов, при личной финансовой поддержке Аркадия Дмитриевича Елизарова фонд «Русь» оказывает гуманитарную помощь, проводит волонтерские и социальные акции, помогает в городских мероприятиях и сотрудничает с другими организациями. Для многих жителей города фонд «Русь» стал местом поддержки и взаимопомощи. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 6 июля ночью ожидается до плюс 23 градусов, днем до 28 градусов тепла. Возможен дождь. Ветер с порывами до 6 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства, прием документов на Ленина, 85, информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
2: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.
3: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
4: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
3: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47, под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
5: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
6: Запах костра, аромат мяса, нежные и сочные кусочки тают во рту. И рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский». Всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинина и курица для отдыха хорошей компанией. А также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский». Победы 2/2.
7: И, кстати, весна движется со скоростью примерно 50 километров в сутки. Это определено по наблюдениям за соцветием отдельных растений.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: «Атомохрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране». Гарантия вашей стабильности и уверенности.
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей? Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12 с половиной лет. Подробная информация по телефону 8-904-547-95-73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.

0: и программы «Ради доверия». 6+.
1: И, кстати, Александр Дюма нанимал литературного негра, романиста Огюста Маке, чтобы он помог именитому автору написать «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо».
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
2: Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает на работу шихтовщика, электромонтера, водителя-погрузчика, водителя автомобиля категории «С». Мы предлагаем стабильную заработную плату, иногородним частичная компенсация аренды жилья, подъемная в размере 120 тысяч рублей при трудоустройстве на предприятии сразу после увольнения со срочной военной службы. Подробности по телефону 54601, код города 343-57, 54601. Код города 343-57.
3: Привет, друзья! 8 июля – глобальная акция этого года от «Кафе на углях». Шашлык куриный, свиной, овощи, шампиньоны, бекони, люля, цезарь с курицей. Любое блюдо по 250 рублей. А также плов, оливье, гренки чесночные, окрошка. Любое блюдо по 100 рублей. Праздник «День семьи» отмечаем вместе и мою новую версию меня 4.0. Акция действительно при посещении или самовывозе. Остались вопросы? Звони и делай предзаказ. 8-900-202-2662. Кафе на углях. Вокзальная 3.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.

0: программы «Ради здоровья» 6+.
1: И, кстати, одна сигарета отнимает 5 минут жизни.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи!

0: и программы «Радио доверия». 6+.
1: И, кстати, крокодил не может высунуть язык.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
2: И, кстати, общая площадь наших легких сравнима с площадью теннисного корта.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Привет, друзья! 8 июля – глобальная акция этого года от «Кафе на углях». Шашлык куриный, свиной, овощи, шампиньоны, бекони, люля, цезарь с курицей. Любое блюдо по 250 рублей. А также плов, оливье, гренки чесночные, окрошка. Любое блюдо по 100 рублей. Праздник «День семьи» отмечаем вместе и мою новую версию меня 4.0. Акция действительно при посещении или самовывозе. Остались вопросы? Звони и делай предзаказ. 8-900-202-2662. Кафе на углях. Вокзальная 3.

0: телеканал и программы «Радиус доверия». 6+.
1: И, кстати, сельдерей обладает минусовой калорийностью. При его употреблении человек больше теряет калорий, чем приобретает.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-радио.
1: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2.

0: программы «Радио доверия». 6+.
1: И, кстати, 29 марта 1848 года Ниагарский водопад остановился на 30 часов из-за ледовых заторов на Ниагаре.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Привет, друзья! 8 июля – глобальная акция этого года от кафе «На углях». Шашлык куриный, свиной, овощи, шампиньоны, бекони, люля, цезарь с курицей. Любое блюдо по 250 рублей. А также плов, оливье, гренки чесночные, окрошка. Любое блюдо по 100 рублей. Праздник «День семьи» отмечаем вместе и мою новую версию меня 4.0. Акция действительно при посещении или самовывозе. Остались вопросы? Звони и делай предзаказ. 8-900-202-2662. Кафе «На углях». Вокзальная 3.

0: Юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 788-77.
2: И, кстати, температура 40 градусов по Цельсию равна температуре 40 градусов по Фаренгейту. Это единственная температура, одинаковая на этих двух шкалах.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8 965 502 80 85.

0: и программы «Радио доверия» 6+.
1: И, кстати, в день мужчина использует примерно 7 тысяч слов. При этом женщина использует 20 тысяч слов.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: Привет, друзья! 8 июля – глобальная акция этого года от кафе «На углях». Шашлык куриный, свиной, овощи, шампиньоны бекони, люля, цезарь с курицей. Любое блюдо по 250 рублей. А также плов, оливье, гренки чесночные, окрошка. Любое блюдо по 100 рублей. Праздник «День семьи» отмечаем вместе и мою новую версию меня 4.0. Акция действительно при посещении или самовывозе. Остались вопросы? Звони и делай предзаказ. 8-900-202-2662. Кафе «На углях». Вокзальная 3.
2: И, кстати, 18 февраля 1979 года в пустыне Сахара шел снег.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.

0: программы «Радиус доверия». 6+.
1: И, кстати, запасом своего яда королевская кобра может убить 20 человек или одного слона.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства, прием документов на Ленина, 85, информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
2: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.
3: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи!

0: и программы «Радиус доверия». 6+.
1: И, кстати, в нашем теле достаточно железа, чтобы сделать из него 10-сантиметровый гвоздь.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: N Radio. 107,9 МГц.
1: It's been our pleasure to serve.

0: Реклама на Н-радио. Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает на работу шихтовщика, электромонтера, водителя-погрузчика, водителя автомобиля категории «С». Мы предлагаем стабильную заработную плату, иногородним частичная компенсация аренды жилья, подъемная в размере 120 тысяч рублей при трудоустройстве на предприятии сразу после увольнения со срочной военной службы. Подробности по телефону 54601, код города 343-57, 54601. Код города 343-57.
1: Привет, друзья! 8 июля – глобальная акция этого года от кафе «На углях». Шашлык куриный, свиной, овощи, шампиньоны бекони, люля, цезарь с курицей. Любое блюдо по 250 рублей. А также плов, оливье, гренки чесночные, окрошка. Любое блюдо по 100 рублей. Праздник «День семьи» отмечаем вместе и мою новую версию меня 4.0. Акция действительно при посещении или самовывозе. Остались вопросы? Звони и делай. Предзаказ 8 900 202 2662. Кафе «На углях», вокзальная 3.

0: и программы «Радио доверия». 6+.
1: И, кстати, кровь кузнечика белого цвета, у лобстера голубого.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
3: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
4: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
3: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47, под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
5: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
6: И, кстати, первым романом в истории считается японская повесть о Гэндзи около 1007 года, авторство которой приписывается Мурасаки Сикибу, даме при дворе императрицы Сёси.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-радио. Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь. Любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский». Победы 2/2.
1: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
5: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8-904-547-95-73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.

0: программы «Радиус доверия». 6+.
1: И, кстати, общая площадь наших легких сравнима с площадью теннисного корта.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: В Новоуральске 13 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Новоуральском городском округе ведется работа по выявлению брошенных транспортных средств. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. За прошлый год и первое полугодие этого года квартальные инспекторы выявили 63 автомобиля, имеющих признаки брошенных. После размещения на транспортном средстве уведомлений владельцам 43 автомобиля были убраны или приведены в исправное состояние собственниками. По оставшимся 20 транспортным средствам ведется работа по установлению владельцев. Для этого направлены запросы в соответствующие службы. Без подтверждения принадлежности автомобиля и проведения необходимых проверок законодательство не позволяет признать транспортное средство брошенным и организовать его перемещение. Специалисты службы квартальных продолжают регулярное обследование территории Новоуральского городского округа и ведут плановую работу по каждому выявленному транспортному средству, сообщает администрация Новоуральского городского округа. Администрацией Новоуральского городского округа организован еженедельный прием участников специальной военной операции и членов их семей. Прием проводится главой Новоуральского городского округа по средам с 10 до 11.00. Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону 9-01-00, добавочный 145. Спортклуб «Кедр» приглашает жителей города на зарядку. С 1 июня по вторникам и четвергам с 8.30 до 9.30 на открытой площадке Дворца спорта «Дельфин» будет проводиться бесплатная зарядка для всех желающих. В случае непогоды занятия будут проходить в спортивном зале. Благотворительный фонд «Русь» под руководством Аркадия Дмитриевича Елизарова – это сообщество неравнодушных людей. На протяжении 5 лет фонд реализует социальные проекты, организует досуг для старшего поколения, кружки, выставки и уроки мобильной грамотности. Кроме досуговых проектов, при личной финансовой поддержке Аркадия Дмитриевича Елизарова фонд «Русь» оказывает гуманитарную помощь, проводит волонтерские и социальные акции, помогает в городских мероприятиях и сотрудничает с другими организациями. Для многих жителей города фонд «Русь» стал местом поддержки и взаимопомощи. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 6 июля ночью ожидается до плюс 23 градусов, днем до 28 градусов тепла, возможен дождь, ветер с порывами до 6 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства, прием документов на Ленина, 85, информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
2: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.
3: Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает на работу шихтовщика, электромонтера, водителя-погрузчика, водителя автомобиля категории «С». Мы предлагаем стабильную заработную плату, иногородним частичная компенсация аренды жилья, подъемная в размере 120 тысяч рублей при трудоустройстве на предприятии сразу после увольнения со срочной военной службы. Подробности по телефону 54601, код города 343-57, 54601. Код города 343-57.
4: Привет, друзья! 8 июля – глобальная акция этого года от «Кафе на углях». Шашлык куриный, свиной, овощи, шампиньоны, бекони, люля, цезарь с курицей. Любое блюдо по 250 рублей. А также плов, оливье, гренки чесночные, окрошка. Любое блюдо по 100 рублей. Праздник «День семьи» отмечаем вместе и мою новую версию меня 4.0. Акция действительно при посещении или самовывозе. Остались вопросы? Звони и делай предзаказ. 8-900. 202-26-62. Кафе на углях. Вокзальная 3.

0: и программы «Радиус доверия» 6+.
1: И, кстати, в небе звезд больше, чем песчинок на Земле.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Реклама на N-Радио.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
2: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.

0: обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
1: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
2: И кстати, проход через дверной проем ухудшает память.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-радио.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
3: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
2: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47, под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
4: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту, и рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский» всегда в наличии. Замаринованный качественный шашлык и свинина и курица для отдыха хорошей компанией, а также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2.
5: «Атомохрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране». Гарантия вашей стабильности и уверенности.

0: программы «Радиус доверия» 6+.
1: И, кстати, одной из самых загадочных рек является Каньо Кристалис, пятицветная, в Колумбии. Загадочность Каньо в том, что она бывает пяти расцветок – зеленая, синяя, желтая, красная и черная. Эту палитру красок ей придают отражение неба, водоросли и речной песок.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: в Новоуральске 14 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Новоуральском городском округе ведется работа по выявлению брошенных транспортных средств. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. За прошлый год и первое полугодие этого года квартальные инспекторы выявили 63 автомобиля, имеющих признаки брошенных. После размещения на транспортном средстве уведомлений владельцам 43 автомобиля были убраны или приведены в исправное состояние собственниками. По оставшимся 20 транспортным средствам ведется работа по установлению владельцев. Для этого направлены запросы в соответствующие службы. Без подтверждения принадлежности автомобиля и проведения необходимых проверок законодательство не позволяет признать транспортное средство брошенным и организовать его перемещение. Специалисты службы квартальных продолжают регулярное обследование территории Новоуральского городского округа и ведут плановую работу по каждому выявленному транспортному средству, сообщает администрация Новоуральского городского округа. Администрацией Новоуральского городского округа организован еженедельный прием участников специальной военной операции и членов их семей. Прием проводится главой Новоуральского городского округа по средам с 10 до 11.00. Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону 9-01-00, добавочный 145. Спортклуб «Кедр» приглашает жителей города на зарядку. С 1 июня по вторникам и четвергам с 8.30 до 9.30 на открытой площадке Дворца спорта «Дельфин» будет проводиться бесплатная зарядка для всех желающих. В случае непогоды занятия будут проходить в спортивном зале. Благотворительный фонд «Русь» под руководством Аркадия Дмитриевича Елизарова – это сообщество неравнодушных людей. На протяжении 5 лет фонд реализует социальные проекты, организует досуг для старшего поколения, кружки, выставки и уроки мобильной грамотности. Кроме досуговых проектов, при личной финансовой поддержке Аркадия Дмитриевича Елизарова фонд «Русь» оказывает гуманитарную помощь, проводит волонтерские и социальные акции, помогает в городских мероприятиях и сотрудничает с другими организациями. Для многих жителей города фонд «Русь» стал местом поддержки и взаимопомощи. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 6 июля ночью ожидается до плюс 23 градусов, днем до 28 градусов тепла. Возможен дождь. Ветер с порывами до 6 метров в секунду. Аркадий Иванов. Служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на Н-радио. Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает на работу шихтовщика, электромонтера, водителя-погрузчика, водителя автомобиля категории «С». Мы предлагаем стабильную заработную плату, иногородним частичная компенсация аренды жилья, подъемная в размере 120 тысяч рублей при трудоустройстве на предприятии сразу после увольнения со срочной военной службы. Подробности по телефону 546-01, код города 343-57, 546-01. Код города 343-57.
1: Привет, друзья! 8 июля глобальная акция этого года от кафе «На углях». Шашлык куриный, свиной, овощи, шампиньоны, бекони, люля, цезарь с курицей. Любое блюдо по 250 рублей. А также плов, оливье, гренки чесночные, окрошка. Любое блюдо по 100 рублей. Праздник «День семьи» отмечаем вместе и мою новую версию меня 4.0. Акция действительно при посещении или самовывозе. Остались вопросы? Звони и делай предзаказ. 8-900 202-2662. Кафе «На углях». Вокзальная 3.

0: И, кстати, нюх собаки в 1000 раз сильнее, чем у человека.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.

0: и программы «Радио доверия». 6+.
1: И, кстати, дождь содержит витамин В12.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: И, кстати, одна сигарета отнимает 5 минут жизни.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Привет, друзья! 8 июля – глобальная акция этого года от кафе «На углях». Шашлык куриный, свиной, овощи, шампиньоны, бекони, люля, цезарь с курицей. Любое блюдо по 250 рублей, а также плов, оливье, гренки чесночные, окрошка. Любое блюдо по 100 рублей. Праздник «День семьи» отмечаем вместе и мою новую версию меня 4.0. Акция действительно при посещении или самовывозе. Остались вопросы? Звони и делай предзаказ. 8-900-202-2662. Кафе «На углях». Вокзальная 3.

0: И, кстати, первый в мире компьютер весил 30 тонн и состоял из 18 тысяч электронных ламп.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Ray.

0: FM радио для тех, кто любит настоящую музыку.
1: Let's go.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.

0: программы «Радиус доверия». 6+.
1: И кстати, в Китае запрещено спасать тонущего человека, так как это является вмешательством в его судьбу.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский», Победы 2/2.
3: И кстати, одна космическая секунда равна 500 земных лет.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Radio.
1: Привет, друзья! 8 июля – глобальная акция этого года от кафе «На углях». Шашлык куриный, свиной, овощи, шампиньоны, бекони, люля, цезарь с курицей. Любое блюдо по 250 рублей, а также плов, оливье, гренки чесночные, окрошка. Любое блюдо по 100 рублей. Праздник «День семьи» отмечаем вместе и мою новую версию меня 4.0. Акция действительно при посещении или самовывозе. Остались вопросы? Звони и делай предзаказ. 8-900-202-2662. Кафе «На углях». Вокзальная 3.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.

0: И, кстати, одной каплей нефти можно сделать непригодными для питья почти 25 литров воды.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Общество с ограниченной ответственностью «Селен Щебель» предлагает щебель всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.

0: канал и программы «Радио с доверия». 6+.
1: И, кстати, кошки могут издавать около 100 различных звуков. Для сравнения, собаки только 10.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства, прием документов на Ленина 85, информация на сайте вуза и по телефону 9 37 59. Стань студентом МИФИ.
2: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.

0: Радио доверия 6+.
1: И кстати, остров Манхэттен был выкуплен у индейцев за $24.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Новоуральске 17 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Новоуральском городском округе ведется работа по выявлению брошенных транспортных средств. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. За прошлый год и первое полугодие этого года квартальные инспекторы выявили 63 автомобиля, имеющих признаки брошенных. После размещения на транспортном средстве уведомлений владельцам 43 автомобиля были убраны или приведены в исправное состояние собственниками. По оставшимся 20 транспортным средствам ведется работа по установлению владельцев. Для этого направлены запросы в соответствующие службы. Без подтверждения принадлежности автомобиля и проведения необходимых проверок законодательство не позволяет признать транспортное средство брошенным и организовать его перемещение. Специалисты службы квартальных продолжают регулярное обследование территории Новоуральского городского округа и ведут плановую работу по каждому выявленному транспортному средству, сообщает администрация Новоуральского городского округа. Администрацией Новоуральского городского округа организован еженедельный прием участников специальной военной операции и членов их семей. Прием проводится главой Новоуральского городского округа по средам с 10 до 11.00. Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону 9-01-00, добавочный 145. Спортклуб «Кедр» приглашает жителей города на зарядку. С 1 июня по вторникам и четвергам с 8.30 до 9.30 на открытой площадке Дворца спорта «Дельфин» будет проводиться бесплатная зарядка для всех желающих. В случае непогоды занятия будут проходить в спортивном зале. Благотворительный фонд «Русь» под руководством Аркадия Дмитриевича Елизарова – это сообщество неравнодушных людей. На протяжении 5 лет фонд реализует социальные проекты, организует досуг для старшего поколения, кружки, выставки и уроки мобильной грамотности. Кроме досуговых проектов, при личной финансовой поддержке Аркадия Дмитриевича Елизарова фонд «Русь» оказывает гуманитарную помощь, проводит волонтерские и социальные акции, помогает в городских мероприятиях и сотрудничает с другими организациями. Для многих жителей города фонд «Русь» стал местом поддержки и взаимопомощи. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 6 июля ночью ожидается до плюс 23 градусов, днем до 28 градусов тепла. Возможен дождь. Ветер с порывами до 6 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
2: Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает на работу шихтовщика, электромонтера, водителя-погрузчика, водителя автомобиля категории «С». Мы предлагаем стабильную заработную плату, иногородним частичная компенсация аренды жилья, подъемная в размере 120 тысяч рублей при трудоустройстве на предприятии сразу после увольнения со срочной военной службы. Подробности по телефону 54601, код города 343-57, 54601. Код города 343-57.
3: Привет, друзья! 8 июля – глобальная акция этого года от «Кафе на углях». Шашлык куриный, свиной, овощи, шампиньоны бекони, люля, цезарь с курицей. Любое блюдо по 250 рублей. А также плов, оливье, гренки чесночные, окрошка. Любое блюдо по 100 рублей. Праздник «День семьи» отмечаем вместе и мою новую версию меня 4.0. Акция действительно при посещении или самовывозе. Остались вопросы? Звони и делай предзаказ. 8-900-202-2662. Кафе на углях. Вокзальная 3.
4: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
5: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
4: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47, под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
6: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту. И рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский». Всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинины и курицы для отдыха хорошей компанией. А также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский». Победы 2/2.
7: И кстати, дождь содержит витамин В12.
8: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства, прием документов на Ленина, 85. Информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
3: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.
4: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
5: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12 с половиной лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.

0: программы «Радио доверия». 6+.
1: И, кстати, 80% населения Земли регулярно употребляет в пищу насекомых.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на Н-радио.
1: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
2: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь. Любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский». Победы 2/2.
3: «Атомохрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника-водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника-проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране» – гарантия вашей стабильности и уверенности.
4: И, кстати, в Турции только в 1935 году были введены фамилии.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н-Радио» 7-10-10.

0: Новоуральске 19 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Новоуральском городском округе ведется работа по выявлению брошенных транспортных средств. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. За прошлый год и первое полугодие этого года квартальные инспекторы выявили 63 автомобиля, имеющих признаки брошенных. После размещения на транспортном средстве уведомлений владельцам 43 автомобиля были убраны или приведены в исправное состояние собственниками. По оставшимся 20 транспортным средствам ведется работа по установлению владельцев. Для этого направлены запросы в соответствующие службы. Без подтверждения принадлежности автомобиля и проведения необходимых проверок законодательство не позволяет признать транспортное средство брошенным и организовать его перемещение. Специалисты службы квартальных продолжают регулярное обследование территории Новоуральского городского округа и ведут плановую работу по каждому выявленному транспортному средству, сообщает администрация Новоуральского городского округа. Администрацией Новоуральского городского округа организован еженедельный прием участников специальной военной операции и членов их семей. Прием проводится главой Новоуральского городского округа по средам с 10 до 11.00. Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону 9-01-20, добавочный 145. Спортклуб «Кедр» приглашает жителей города на зарядку. С 1 июня по вторникам и четвергам с 8.30 до 9.30 на открытой площадке Дворца спорта «Дельфин» будет проводиться бесплатная зарядка для всех желающих. В случае непогоды занятия будут проходить в спортивном зале. Благотворительный фонд «Русь» под руководством Аркадия Дмитриевича Елизарова – это сообщество неравнодушных людей. На протяжении 5 лет фонд реализует социальные проекты, организует досуг для старшего поколения, кружки, выставки и уроки мобильной грамотности. Кроме досуговых проектов, при личной финансовой поддержке Аркадия Дмитриевича Елизарова фонд «Русь» оказывает гуманитарную помощь, проводит волонтерские и социальные акции, помогает в городских мероприятиях и сотрудничает с другими организациями. Для многих жителей города фонд «Русь» стал местом поддержки и взаимопомощи. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 6 июля ночью ожидается до плюс 23 градусов, днем до 28 градусов тепла. Возможен дождь. Ветер с порывами до 6 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
2: Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает на работу шихтовщика, электромонтера, водителя-погрузчика, водителя автомобиля категории «С». Мы предлагаем стабильную заработную плату, иногородним частичная компенсация аренды жилья, подъемная в размере 120 тысяч рублей при трудоустройстве на предприятии сразу после увольнения со срочной военной службы. Подробности по телефону 54601, код города 343-57, 54601. Код города 343-57.
3: Привет, друзья! 8 июля – глобальная акция этого года от кафе «На углях». Шашлык куриный, свиной, овощи, шампиньоны, бекони, люля, цезарь с курицей. Любое блюдо по 250 рублей. А также плов, оливье, гренки чесночные, окрошка. Любое блюдо по 100 рублей. Праздник «День семьи» отмечаем вместе и мою новую версию меня 4.0. Акция действительно при посещении или самовывозе. Остались вопросы? Звони и делай предзаказ. 8 900 202 2662. Кафе «На углях». Вокзальная 3.

0: и программы «Радиус доверия» 6+.
1: И, кстати, дыни в Японии продают по $300.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.

0: программы «Радио доверия». 6+.
1: И, кстати, рисунок поверхности носа кошки уникален, как отпечаток пальца человека.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12 с половиной лет. Подробная информация по телефону 8-904-547-95-73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
3: И, кстати, первая рукописная Библия с момента изобретения печатного станка была написана за 12 лет и стоит сейчас 8 миллионов долларов.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: в Новоуральске 21 час.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет. Алло.

Уральске 22 часа. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 23 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

Н-радио для тех, кто любит настоящую музыку.